0: Дракула. Бегуатсонс как Дракула. Это Тейм Импала и Дженни. Вообще, конечно, интересно, как бы Дракула жил в наше время, в 2026-м. Вот если бы, например, на собеседовании его спросили, почему решили поменять место работы, наверное, он бы ответил, что на предыдущем предприятии начали что-то подозревать. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Джон Сами, Деволта и Джулия Чёрт, Shades of Blue, а также Тиесто и Брайан Грейс, Beautiful Places впереди. А ну и раз уж тему работы так немножечко коснулись, помню, что после нее можно классно отдохнуть вместе с летним вайбом здесь, на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Производство. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.

0: Один из лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100 Marshmallow заколабился с Porsche Build A Man. И на выходе мы получили потрясную вещицу. Самый настоящий хит Phoenix только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Shanghai La Luz, Zayn Die For Me. Все это на подходе. И дождемся новинку. Этот трек с нового альбома Madonna Confessions to Студийник уже разрывает главные мировые чарты. Хит, записанный вместе с Мартином Гарриксом, Bizarre, совсем скоро здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Хьюшель, Email Angel и Ultra Nate с темой Moving to the Sun. Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой Мичико. А еще вспомним суперхит от Рэй «Where is my husband?». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Бритни Спирс, Imagine Dragons и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Фьюжен, Email Angel и Ультранейт с темой Moving to the Sun. Прямо сейчас, лето 2026, мы проводим с этими ребятами. И надо сказать, компашка исключительно приятная. Да, ну а вот по будням свое утро ты проводишь вместе с Тимуром Бодровым. Его компания тоже шикарная. В летнем у 7 до 10 по Москве, естественно, Европе Плюс. Тим дарит множество подарков, делится гороскопом и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай уже через час 40. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. А также Аша Рыченгук. Standing next to you. Впереди. Оставайся.
1: Реклама.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей... Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине.

0: подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: треков выпустил, но вот этим, конечно, прям планку задрал. Hello, the sun is up, where are you? Только что в твоих динамиках. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Феликс Сенный за Феликс Бэкстер, Ready for your love, Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И дождемся хит, ну вот просто невероятной музыкальной красоты. Моя Мишель на малиновой луне. Совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропустим.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать динамику топовых артистов и главные мировые хиты. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого точно стоит ждать. С нами The Bounce, звучится и Magnetic. Приезжайте, не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с треком «Don't Wanna Go Home». Еще раньше здесь отметится банда BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 на Европе плюс лови Оливию Дин, Аннабель Ингланд и многих других. А в новом часе встречайте Мура Бодрова.
0: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
18: Это более 2,5 миллионов друзей.
17: Плейлисты Европа Плюс.
18: Новинки.
17: Видео со звездами.
18: Гороскоп.
17: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
19: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
20: Подпишем.
21: Это Антон Камолов,
22: Артур и Саша.
21: Если мы что-то не договорили в эфире,
22: можем
21: договорить здесь.
23: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
24: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
0: Дальше.

0: Plus. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столицы 6:00.

0: Ну что, ребята, понедельник начинаем с новой музыки. Мало того, новые герои эфира прямо сейчас. Это группа The Bausa. Группа The Bausa, парни, которые специализируются на энергичных треках. И только что сингл Magnetic, такой гимн безудержного веселья, свободы и молодости. Короче, то, что нам нужно здесь и сейчас. Ну и давайте мажорно, на хорошей скорости продолжим. Впереди Artemas, I Like The Way You Kiss Me, Discline, City Нашей, No Broke Boys. И до этого Ланочка Дел Рей, ее Summertime Sadness.
1: Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61. 05.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Неспешно раскачиваемся, просыпаемся и входим в нужный темп и ритм новой недели, этого понедельника. И, по-моему, идеально для этого подходит трек «Let Me Be». Окей, 6.49 в столице, до финала часа «Teen Pop» от NSYNC и хип-хоп-блокбастер от Кендрика Ламара и Сизы.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Европаплюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице 7:00.
1: Европа плюс.
0: А вот и новости, а вот и Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. ЦИК завершил прием документов от партии на выборы в Госдуму. Пространство для снижения ключевой ставки сокращается, и россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, ЦИК принял документы от всех 11 выдвинувших своих кандидатов в Госдуму партии. Эти сведения необходимы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты и списка кандидатов по одномандатным округам. После проверки партии приступят к этапу регистрации списков. Все 11 партий имеют льготу, позволяющую участвовать в выборах депутатов без сбора подписей. Голосование, напомню, будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Второй самолет из России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Венесуэлу. На борту лекарственные средства и палатки для временных лагерей. В аэропорту воздушное судно встречали министр иностранных дел Венесуэлы и российский посол. Накануне, напомню, наша страна доставила Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи общим весом 10 тонн. В нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости. ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят после завершения нынешнего мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. Россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Почти четверть опрошенных считает, что основной критерий – это достаточное количество денег. Второй по популярности ответ – море, солнце и пляж. Еще 18% сказали, что для них наиболее значима хорошая компания. Для 11% важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. 5% уверены, что идеальный отпуск можно провести лишь в хорошем отеле. А для 3% главный критерий – вкусная еда. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром.

сегодня, на сегодня. Значит, кучковаться, брататься, сестрица и, конечно, улыбаться друг другу, потому что лето, потому что прямо сейчас на Европе Плюс стартует летний О. Спасибо. Летний У, я Тимур Бодров. Привет, салам, Зен. Значит, что для вас я приготовил этим утром? Есть классные подарки. Значит, загибайте пальцы. Приготовил для вас наушники беспроводные. Колонка также беспроводная. И после 9 ждет тебя поход за деньгами в игре на повышение. Подсказка обязательно будет скоро. А пока в Москве 7:04. Всем летнее. У-у-у.

0: Кто рано встает,
1: кто танцует взад-вперед.
0: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: Ну а что, спорт любят не очень все. Вот, а вот танцы в свободном стиле мы любим все, да, ребята? Тем более в качестве замены гимнастики. Так что танцуют все. Для танцев дали на Европе Плюс в летнем У свежий трек Джона Саммета. Называется Shades of Blue. Но прежде важная информация. 2990 рублей. 2990 рублей. Именно такая сумма отложена для тебя сегодня в игре на повышение. Ждет она тебя после 9.00. 2990 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение.

0: Классный все-таки трек получился у парней. Это «Лето» от Джонни и Федука. И вообще, думаю, ребятам не стоит останавливаться на достигнутом. Что если им дропнуть EP-шечку, мини-альбом, да, мини-альбом «Времена года» и дописать треки про, соответственно, осень, зиму и весну, а, ребята? Вот. Хотя мне что-то подсказывает, что Джонни Федук сейчас, скорее всего, спят. Ну, может, кто-то им там передаст, а? Джонни Федук. Вот, ну а мы по-летнему и на хорошей скорости продолжим. Впереди в летнем у French House «I Can't Wait».
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

чем нам звезды нашептали на сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, только вперед.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Ну что, ребята, из чего мы миксуем лето сегодня в понедельник? Значит, ингредиенты. Свежесть максимальная, немного лени, ну и попытки вызвать рабочий настрой. Ну и, конечно, подарки от Европа Плюс. Значит, есть для вас в лето миксе беспроводные наушники, но... Тебе они достанутся не просто так. Для этого нужно опознать всемирно известную артистку, популярную по одному факту. Значит, вот, собственно, факт. Слушай внимательно. Эта певица стала суперзвездой после того, как спела про кофейный шот с мощным вкусом. О ком идет речь? Если узнал, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Юля, Юля, доброе утро.
2: Да-да-да-да, доброе
1: значит,
2: утро.
1: Доброе утро, Юля. Значит, что тебя лучше всего бодрит утром? Какой напиток, скажи мне, пожалуйста.
2: Эспрессо.
1: Эспрессо, ладно. А я... Мы просто с Юлей поболтали за эфиром, они там немножко проспали. Я вот подумал, что в этой связи ничего так лучше не бодрит, ни эспрессо, никакие чаи, как возглас «Юля, мы проспали». Это заставляет собраться... Это заставляет проснуться одномоментно. Просто там Юля заставляет проснуться одномоментно. Просто там Юля с сестрой едет на работу, девчонка...

0: Ирина Карпентер, та самая девчонка, которая спела про эспрессо. И твой правильный ответ приносит тебе наш мега-подарок. Беспроводные наушники. Ура! Yeah. Поздравляю вас, девчонки! Легкого!
1: Спасибо,
0: классного понедельника! Ну и миксуйте свое лето с хитами от Европлюс обязательно. И не просыпайте.
1: Спасибо, спасибо!
0: Спасибо тебе! Спасибо тебе! Клубная тема Lonely далее в летнем Move.

0: Да, говорим Дэймон Пауло, подразумеваем Кевин Паркер. Собственно, парень этот, Кевин Паркер, там и певец, и жнец, и на дуде игрец, и песни сочиняет, и продюсирует их, и сам солирует. Правда, в конкретно этом случае отзвучавшим помогала ему Дженни из Blackpink. Песня «Дрэкюла» исполняли Дэймон Пауло и Дженни. Так, и от нового героя эфира нашего перейдем к тем, кого мы знаем, любим давно, до финала часа в летнем У Ava Max и Maroon 5.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б. ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Wake Up Call, иначе сигнал к пробуждению. И он есть для вас, ребята. 13 июля сегодня. 13 июля. А вы наверняка еще поди на веранде не позавтракали, не искупались. Вот, не поймали летний вайп на Европлюс после 20.00. Та-та-та. Но ничего, зато вы наверняка не упустите шанс и выиграете беспроводную колонку во втором часе летнего.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: столице 8 часов. Европа, Европа плюс. Слушаем новости вместе с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов и названные популярные маршруты у российских автопутешественников. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться ЦБ при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. В программу Олимпийских игр 2030 добавили два новых вида спорта. Это фрирайд, катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронное фигурное катание, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. МОК утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех Олимпиад с 1924 года, теперь исключено. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. Как пишет газета «РУ», среди тех, кто оформляет страховку, 58% добавляют ее при покупке билета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Ну а самым популярным видом защиты для путешественников остается медицинское страхование. В Государственном музее-заповеднике Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы, гости города, смогут увидеть знаменитый дворец «Коттедж» и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу трех российских императоров. Названные самые популярные этим летом маршруты у российских автопутешественников – это поездки на Байкал, в Горный Алтай, а также из Петербурга в Москву. Как сообщил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, среди набирающих популярность направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. К 2035 году число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, может вырасти до 50 миллионов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Так, сегодня, между прочим, исторический день. Сегодня 13 июля, и в этот день состоялся первый матч самого первого чемпионата мира по футболу. Да, дело было в Уругвае в 1930-м. Ну и да, собственно, уругвайская сборная тогда и победила. Вот, а вы, ребята, за кого болеете на текущем чемпионате? Вот, мои фавориты — это сборная Узбекистана. Я в курсе, они вылетели. Но я все равно рад за ребят, рад за соседей, вот, за их первый раз. Вот, и рад за вас, конечно же, потому что вы слушаете Европа+, и у нас прямо сейчас стартует второй час летнего.

0: Тот словил кофеиновый приход.
1: В летнем ул на Европе плюс.
0: Да. Чую, я что-то сегодня переборщил с дозой утреннего спасения. Только 8 с копейками, и я уже, не знаю, чашки 3 точно выпил кофе. Привет всем, я Тимур Бодров, и это летний ул на Европе плюс. У нас стартовал второй час, и впереди звездный рассказ про день сегодняшний, называется «Гороскоп», а на календаре 13 июля. Мы отправимся в путешествие в игре «Кто куда». На память об этом приключении есть для тебя беспроводная колонка и, конечно, море классной музыки на Европе плюс. Прямо сейчас эталонный пиано-хаус Калвина Харриса и Джей-Зи. Слушаем «Satisfy».

0: рубрике «Не старее душой ветераны» Мадонна. Мадонна недавно дропнула пластинку «Confessions 2». Если вы не в курсе, это сиквел официальный ее легендарной пластинки 2005 года. Над звуком, как и тогда, колдовал Стюарт Прайс. Помогала, конечно, и талантливая молодежь. В данном случае в треке «Bizarre» отметился нидерландец Мартин Гаррикс. Вот такой вот «Bizarre». Окей, далее с мини-пластинку, далее в летнем у Алекс Ворона его «Fever Dream».
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
9: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковская, шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61. 05.

0: треки сна из головы. Это Crazy in Love. Песня, благодаря которой уровень адреналина взлетает. И вообще, это один из самых бодрящих хитов в истории поп-музыки. Crazy in Love, Beyonce, Jay-Z. Спасибо ребятам.
1: Гороскоп. Летним У.
0: А Тимур Бобров расскажет вам про сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами. Смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезные выражения лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, так что только вперед!

0: рядом с тобой. Рядом с тобой Европлюс, Тимур Бодров и группа «Градусы» тоже была рядом. Вот, группа «Градусы» вернулась с песней новой под названием «На ресницах». Вот, а впереди у нас «Кто куда?». «Кто куда?» И в игре этой для тебя есть беспроводная колонка. Уверен, она тебе пригодится, чтобы слушать хиты от Европлюс. Если пригодится, если желаешь получить ее, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Андрей вместе с нами этим утром. Андрей из Ставрополя. Привет, доброе утро, Андрюха.
2: Привет, привет.
1: Ну что, ходил в отпуск уже этим летом?
2: Нет, еще не ходил.
1: Еще самое лучшее впереди. Когда, куда, где?
2: Не знаю, планирую в Таиланд.
1: Неплохо, неплохо. Что это будет за отдых? Будешь тюленить или будешь гонять, шнырять?
2: Нет,
1: туда-сюда?
2: Курим, гонять, шнырять.
1: А, красавчик, наш человек, наш человек. Андрей, ну и мы с тобой тоже не будем сидеть на месте. Сейчас отправимся в одно из самых живописных мест на карте. Расскажу о нем немного, потом вопрос задам. Справишься с вопросом, получишь колонку беспроводную. Не справишься, все равно без подарка не останешься. Есть для тебя наша классная фирменная футболка. Окей, вот, собственно, история. Мы с тобой, Андрей, сейчас на Байкале. Уникальное озеро Байкал. Уверен, ты в курсе. Байкале. Уникальное озеро Байкал. Уверен, ты в курсе. Байкал считается самым...

0: или огой?
1: Первое.
0: Алихон. Ну что, Андрей, хоть ты на Байкале ни разу и не был, но отвечаешь абсолютно верно.
1: О, отлично.
0: Поздравляю тебя, да, действительно, озеро Ольхон, колонка твоя. Бери ее в Таиланд, в путешествие, слушай хиты, слушай Европлюс. Договорились?
1: Да, спасибо, спасибо, очень спасибо. Всем привет, Европа Плюс и вам.
0: Ставрополю огромный привет, ребята. Мы продолжаем хит-марафон. Далее здесь диджей Годжа и его Мичико.

0: Доминик Файк в летнему. Доминик Файк, парень, стартовавший в шоу-бизнесе в 2018-м, но в этом, 26-м, он переживает новую мощнейшую волну популярности, вирусной в том числе, и все благодаря хиту, отзвучавшему «Baby Doll». Очень хочется, чтобы трек этот стал номером один в Еврохит ТОП-40. Но победа зависит только от вас, от ваших голосов на europlus.ru. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим. До финала часа здесь Дуа Липа, ее Illusion.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу

0: держитесь. А «Точка Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: вы думали, ничто человеческое ему не нужно? Нелли только что о разбитой мечте вернуть бывшую в истории Just a Dream. Just a Dream. Ну, давайте, хватит меланхолию разводить в понедельник с утра. Мы летим в час новый, а там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки. Там третий час летнего.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: столице 9:00. Европа, Европа плюс. И вот он, Марат Бикмедов, и вот они новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Завершен прием документов от партии на выборы в Госдуму. Жители Москвы предупредили о сильном дожде. Названы самые бюджетные варианты на морских курортах России. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избирком завершил прием документов от партии на выборы в Госдуму. Срок представления списков кандидатов для заверения на участие в избирательной кампании завершился накануне. Как сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев, после проверки документов политические объединения смогут перейти ко второму этапу – официальной регистрации кандидатов. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Количество выданных розничных кредитов в июне выросло на 27%. Показатель сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, среди регионов наибольшее количество выданных кредитов отмечено в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Петербурге и Тюменской области. При этом по сравнению с маем показатель июня, напротив, сократился на 7%. Власти Москвы предупредили жителей и гостей столицы о сильном дожде с грозой в этот понедельник. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По данным синоптиков, до 9 вечера ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Водителям не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев. Футбольный клуб «Пари-НН» решил вернуть свое прежнее название. В новом сезоне он снова станет «Нижним Новгородом», под которым выступал в период с 2018 по 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. При этом у него есть спонсоры, заключены соответствующие контракты. «Нижний Новгород» продолжает подготовку к старту сезона в первой лиге. Названы самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России. Они находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье и в Новороссийске. Как пишет РИА Новости, со ссылкой на аналитиков, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней. На Азовском побережье Краснодарского края от 16 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» есть в Анапе – 88 тысяч за неделю на семью из 3 человек. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

человек Синтибас, заставивший колонки наши вибрировать на максимуме. Значит, 13 июля родился Бенни Бенасси. Да, тот самый Бенни Бенасси, автор одного из самых узнаваемых хитов за всю историю танцевальной музыки «Satisfaction». Да, как там по-итальянски поздравляют? Танти аугури. Танти аугури. Поздравляем Бенни Бенасси. Ну и вас, я, Тимур Бодров, поздравляю. У нас тут стартовал третий час летнего У. Спасибо. Значит, в этом часе вас ждет игра на повышение. Там твой денежный выигрыш. Скоро демо-версия летнего вайба. И также в этом демо-версии летнего вайба потрясающий трек от моих любимчиков группы «Энада». Пока в Москве 9.04. Всем летнего У.

Летний вайб. Летний вайб — то самое шоу, что дарит тебе атмосферу идеального пляжного чила, заката, танцев, 2 часа стильной музыки для наслаждения любимым временем года. Ну и сейчас в летнему пробник летнего вайба, демо-версия. Трек, который идеально вписывается в концепцию шоу. Слушаем «I Like It» от дуэта «Another» в солирующей партии «Eddie». Like it.

легендный качающий грув от Энады и Энди. Трек Like It. Like It. Обожаю. Еще больше хитов, что дарит безупречное, расслабленное летнее настроение. Сегодня для тебя вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 20.00.

0: Джорджи Маршмеллоу и вместе с ним ребята из Аляски, группа Portugal The Man. Песня «Феникс», по-нашему «Феникс». Окей, 9.17, точное московское. Сменим звучание далее в летнему транс-тема от Тиеста, «Beautiful Places». И до этого афророк, да, от Coldplay. Будем слушать «We Pray».
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.

Июля, понедельник. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня, наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушатся лавины дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, ну, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все... Дубль два. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать. И пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки. Так что только вперед!

0: Это, конечно, удивительно, как в холодной Норвегии им удается писать такую солнечную музыку. Песня «Магнетик» в летнем у только что. Так, 9.34 показывает куранты. Скоро у нас тут игра на повышение, а там для вас не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, хочешь выиграть, хочешь получишь. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Даша, Дашенька, Дашуля.
3: Да-да-да.
2: Дарья, доброе утро. Дарья из Волгограда. Ну что, Даша, хорошо живет на свете Винни-Пух? Выспалась, позавтракала, потанцевала, улыбнулась сегодня. Все было?
3: Конечно. Даша попрыгала,
2: чей
3: скакал.
2: Вау, ничего себе. А был ли десерт? Да. Был ли сегодня вкусный десерт?
3: Да, чуть-чуть. Пироженка.
2: Вот. Ну и что вы, как бы вишенка на торте этого утра, это твое участие в игре на повышение, потому что в игре на повышение для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты открываешь ячейки одна за другой. Нужно вовремя остановиться, потому что если ты вовремя не остановишься, может прозвучать стоп-игра, и это значит, все пропало. Даша, все деньги сгорели, бонус в том числе. Вот, так что... будь внимательна. И начинаем, да, наверное, уже?
3: Да, да.
2: Погнали! Да, да. Итак, первая ячейка.
4: Тысяча восемьсот сорок рублей.
2: Даша, что мы с ней делаем? Идем дальше или забираем?
3: Не, идем дальше.
2: И окей.
4: 2520 рублей.
2: И...
3: Вперед!
2: Идем
3: дальше, да.
4: 2630 рублей.
2: Смотри, и тут еще вот что.
5: Бонус от Озонбанка.
2: Это получается 12630. Что мы делаем с этими деньгами? Что?
3: Дальше идем.
2: Дальше идем, ты уверена?
3: Играем.
2: Ты уверена?
3: Да.
2: Ох, Даша! Ох, Даша!
4: 2990

0: Браво! Поздравляем, поздравляем. Так.
1: Привет.
0: Волгограду привет, безусловно. Ну, давай еще, Даша, передадим привет тому участнику игры на повышение, кто завтра будет играть. И сообщим ему, в чем твой секрет. Что нужно сделать, чтобы так вот легко, на улыбке, открывать ячейки и вовремя остановиться, забрать деньги. Даша.
1: Любить, слушать, естественно, подкаст, не пропускать, не дозваниваться.
0: Да. Подсказку не пропусти, 7 с копейками. Завтра она обязательно будет. И завтра, я уверен, она тебе пригодится. Ну, важно также дозвониться. Дашенька, я желаю тебе классного лета, как можно больше таких приключений и хорошего настроения с Европа Плюс. Договорились?
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ребята, мы продолжаем поход за хитами. Далее Хейвен, Кейтлин Араган и I Run.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Игра на повышение. В летнем пул на Европе Плюс.

0: Там сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте «Moving to the Sun» от Ужели и компании. Ну и, кстати, если пропустил последний субботний выпуск топ-клаб-чарта и хочешь узнать, под какие треки танцуют все на модных вечеринках, какие хиты звучат на летних фестивалях, то знай, сегодня, в понедельник, выйдет свежий топ-клаб-чарт в виде подкаста. Слушать можно на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Mobile.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: Мамусан. Мамусан покусал. Так, это ансамбль «Тексас». Я, ребята, желаю вам классного дня. Я Тимур Бодров. Мы это утро провели вместе в летнем У. Завтра все повторится. Будет не менее классно. Много подарков, много хорошего настроения. А сегодня вечером не пропустите летний вайб в 20.00. 2 часа лучшей музыки лета на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 10 утра в Москве. В студии с новостями Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Прием заявлений в первый класс завершится 5 сентября. В конце июля в Москве возможна рекордная жара, и чемпионат мира по футболу могут расширить до 64 команд. Об этом прямо сейчас. Итак, прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании начался неделю назад. Теперь документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Но зачисление возможно только при наличии свободных мест. Бумаги можно подать лично или направить почтой. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. По данным Минпромторга, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. А в секторе игр и игрушек российские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. Для решения этих вопросов Минпромторг прорабатывает инициативы по выравниванию фискальной нагрузки. КАМАЗ заявила о временной приостановке выпуска грузовиков из-за корпоративного отпуска. Он продлится 2 недели, до 26 июля. Ранее автопроизводитель сообщал о планах отправить сотрудников в летний отпуск на 3 недели, но затем продолжительность отдыха решили сократить в связи с возросшим количеством заказов. Как заявил глава предприятия Сергей Кагугин, рост заказов дает КАМАЗу повод для осторожного оптимизма по динамике продаж. В конце июля в Москве возможна рекордная жара. Уже в конце этой недели воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27 градусов. Затем тенденция к повышению температуры сохранится. В отдельные дни столбик термометров приблизится к отметке в 30 градусов, сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. ФИФА может рассмотреть возможность увеличения числа участников чемпионата мира по футболу до 64 команд. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Текущий чемпионат США, Канады и Мексики впервые проводится с участием 48 сборных. В выходные определились все полуфиналисты Мундиаля. Завтра в 10 вечера по московскому времени Франция сыграет против Испании, а в среду также в 10 вечера по Москве начнут играть Англия и Аргентина. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подорожал 76 рублей 66 копеек, евро также в плюсе 87.67. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем легкого понедельника.

0: никто и не просит домой никого уходить. Лето в самом разгаре. С какой стати? Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Рассказываю, что далее в нашем плейлисте. Феликс Йен обязательно. Жасмин Томпсон на фите Ain't Nobody. Сразу после Post Malone, трек Cold на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что же будет в нашем плейлисте. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. До этого Dennis First появится, его Shameless. Чуть ранее встретим красавчика Бруно Марса, Just Might. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.

0: Это индивидуальные инвестиционные рекомендации. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше

0: Старый 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. В столице уже 11:20. Двигаемся вперед. French Montana нас ожидает на горизонте вместе с Максом Би. Ever since you left me, сразу после Rialto. No one leaves this discotheque alive.
1: Реклама.
2: Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Да, мой коллега Андрей Каясов ездил с нашими слушателями на концерт Мартина Гаррикса, между прочим, в Эмираты. Завидую ли я ему? Да ни капельки, да ни сколечко вообще. Просто наша дружба прекратилась после этого, когда вот человеку такое достается, а я тем временем загораю под московским дождем. Было такое время, да. Ну ладно, не будем о грустном. И Флорок впереди. Потанцуем под Another Day сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Архитектор.
3: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса крутейшей музыки впереди в Play Динамиках. Рассказываю, что будет. Обязательно отличный трек от Импалы и Дженни Дракула. Также The Nox и Софи Такер One on One на горизонте. Ну и раз лето, то никуда без Swim сегодня, BTS. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Вот есть песни, которые долго стучатся в плейлист, а есть треки, которые заходят туда с ноги. Мичико — это один из таких. Диджей Гожа, Джейсон Деруло, Мелоди на радио номер один в России. 12:20 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. Black Eyed Peas нас ждут уже. Rock That Body прозвучит совсем скоро, сразу после Stay от Лени и Калум Скотта.
1: Реклама.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Гагарина 103, 500, 551, 61. 05.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Calvin Harris, Jazzy на радио номер один в России. Satisfy, впереди больше хитов, больше музыки. Филат в Гэрос, Deep Set Blue, Give It Away, сразу после Клонка Рассел. Right в твоих динамиках, делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Если мы бьем, автоматически тело начинает двигаться, иначе просто никак невозможно. Ну, правильно, лето, без танцев никуда в этом сезоне. Да, больше хитов, больше музыки на Европе плюс Римон. Потанцуем под Supergirl сразу после Bloom, Cheat Codes и Train в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: По такую песню хочется отправиться в путешествие. Или целоваться под проливным дождем. Или слушать Европу Плюс. В конце концов, больше хитов впереди. Лети в это прекрасное утро. Вместе. Утро. Утро уже прошло. Да, я просто до сих пор мечтаю о романтике. Да, летим. Больше хитов впереди специально для тебя.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: студии. Марат Бекметов с новостями. Марат, добрый день.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван, и россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу 24 июля. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Цель – проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее Айзекман сообщал о подготовке к встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Напомню, старт корабля «Союз МС-29» к МКС запланирован на завтра. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Мэнен. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван. Прямые рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала Красногвардейский. Время в пути чуть больше суток. По словам заммэра Максима Лексутова, купить билеты на рейс можно онлайн в приложении «Метро Москвы» во вкладке «Междугородние автобусы». Всего с автовокзалов в столице доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. 36 новых площадок для тренировок появилось в Москве в новом сезоне проекта «Мой спортивный район». Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли в новые районы, в том числе аэропорт, Даниловский, Коньково. Как напомнил мэр Сергей Собянин, проект стартовал 4 года назад с 16 площадок. Сегодня он охватывает больше 110 районов столицы, где почти каждый день проходят разные занятия. Тренировки посетили уже больше 600 тысяч москвичей. Россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Почти четверть опрошенных считают, что основной критерий – это достаточное количество денег. Второй по популярности ответ – море, солнце и пляж. Еще 18% сказали, что для них наиболее значима хорошая компания. Для 11% важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. 5% уверены, что идеальный отпуск можно провести лишь в хорошем отеле. А для 3% главный критерий – вкусная еда. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

0: Атмосферная работа от группы «Градусы» на ресницах на радио номер один в России. 13:20 уже в Москве. Мы летим вперед. Боб Синклер, Киа Изи нас ожидают. I can't wait. Сразу после Кайро. Sour в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
11: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Can't wait. Не могу дождаться. Чего же? Ну, конечно, афиша от Марата Бекметова. Чего же еще мы не можем дождаться на Европе Плюс?
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел приключенческий семейный фильм из Чехии «Сладкая сказка». Молодая врач Анна приезжает в маленький городок, где она унаследовала от дяди старинный дом с оранжереей и зубным кабинетом. Помимо недвижимости, родственник завещал ей тайну – перуанский цветок, чей сок способен глушить боль и безболезненно лечить людей. Открытие девушки не дает покоя местным дантистам, которые начинают нервничать. И тут возникает главный вопрос – найдет ли Анна в сладком городке настоящих друзей или только сладкую конкуренцию. В Национальном музее музыки открылась выставка «Экспо-музыка. Тысячи историй». В экспозицию попали инструменты, произведения искусства и архивные материалы, рассказывающие о музыкальной культуре разных эпох и стран. Среди музыкальных экспонатов старейший действующий исторический орган, нео-ирландская арфа, гитара цитра и традиционные китайские ударные инструменты. Особую ценность представляют инструменты, связанные с именами великих музыкантов. Отдельный блок посвящен рукописям и автографам великих композиторов от Чайковского до Бетховена, а изобразительный фонд представлен работами Васнецова, Серова, Кустодиева, Нестерова и других художников. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. Но выстрел в голову становится не концом, а входным билетом. Поэт оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственный и проходит путь героя нашего времени. Начало в 7 вечера. В столице стартовала Московская музейная неделя. До 19 июля бесплатно можно посетить свыше 30 выставочных пространств, музеев, галерей и заповедников подведомственных Департаменту культуры Москвы. У каждого свой день для бесплатного посещения. Так, например, сегодня можно попасть в музей «Панораму Бородинская битва» и «Старый английский двор» в парке Зарядье. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: пробивается в наши сердца KDDK, устраивает там Бамбалейло, да, на Европе Плюс только хиты впереди, и на обоим уния послушаем Slowdown сразу после Эйфория плюс Denver City в твоих динамиках.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Ну что ж, мы словно Феникс влетаем в эту неделю, в этот чудесный понедельник. На Европе плюс Маршмеллоу и Portugal the Man. Впереди больше хитов, больше музыки. Далее нас будет радовать Erasmus, In the Shadows и Миша Миллер, Алекс Вилли. А также ждем бам-бам.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: Или самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка Банк.
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
6: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
5: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УБН 116-784-739-2130-0+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну что, вот и понедельник наступил. Выходных как не бывало. Ну, это нормально, как не бывало. Это всегда так. Хорошо, что есть Европа Плюс и классные хиты, которые нам и строить, и жизнь, как говорится, помогают в любой день недели. Ну, а мы в ближайшие минуты ждем Алекс Уоррен, Калвин Харрис и группу «Майами Жир». Они уже близко.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Архитектор.
3: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше с нами именно они, Майли Сайрус, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Крутой парень Тедди Свим и его крутейший хит Mr. Know It All.

0: эфире в ближайшие минуты. Ну и, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Все очень круто. Скачивай новое приложение Европа Плюс Radio Hub.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
12: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: немного вкрадчивое, что-то без надрыва получилось. Hello, Mismo. Hello, Mismo на Европе Плюс. Отличный трек, который, надеюсь, на этой неделе, уже на этой неделе обязательно попадет к нам в чарт Еврохит Топ 40. Вот как это просто блестяще сделали Temper City на прошлой неделе. Дебют, между прочим, на 28-м месте, что очень даже неплохо. Self-Aware, Temper City уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Пала называется он, и она и Европлюс Дракула. Прямо сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Так будет до конца, до пятницы, по крайней мере, абсолютно точно. Ну, а кто ниже по списку, чем Дракула, все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами.

0: Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: каждая, Вадю, каждая имеет вес. Это правда. Ртуть, Ваня, Дмитрий Ненко на Европе Плюс. 16.50 в Москве до конца этого часа. Феликс Йенсов, Феликс Бэкстер, причем вместе. Ну, а затем Sugar Babes ждем All in the Head.
1: Алекс Манойлов.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Калум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Поезда. Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Оплатить с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 9.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пятница, хит на все времена. Это группа Sugar Babes на Европе Плюс. А начали час следующего. Бодренький дэнс от Али Фарбен. Ждем Body Talk.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. В Дагестане после ливней количество населенных пунктов без транспортного сообщения сократилось до 18 из 99. Об этом сообщил республиканский Минтранс. Повреждены 34 участка дорог и мостов, восстановлены 17 из них. Без сообщения остаются села в 8 районах. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Власти продолжают мониторинг ситуации и восстановление инфраструктуры. Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое с начала года из-за укрепления рубля. Об этом сообщил один из финансовых маркетплейсов. Самой популярной валютой стал доллар, 68% заявок, на евро 22%, а на юань 7%. Спрос растет в том числе и на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, которая сделала вклады менее привлекательными. Покупка валюты становится альтернативой для долгосрочных накоплений. И на концерте исполнителя Питбуль в Лондоне был установлен рекорд Гиннесса. 22 140 фанатов надели накладные лысины, подражая артисту. Также многие повторили образ рэпера с белыми рубашками и очками-авиаторами. Идею предложил ведущий одного из подкастов, чей ролик стал вирусным. Самому исполнителю тоже пришлось надеть шапочку для почета. Рекорд зафиксировали 400 волонтеров и съемки с дронов, а все фирменные наборы с лысинами были распроданы. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манойлов. Star
0: News на Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Фронтмен Мьюз Мэтью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэтью Беллами признался, что когда встретил на Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Джастин Бибер вполне возможно будет участвовать в шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля. В списке уже Мадонна, Шакира и BTS. И это 11-минутное выступление станет первым в истории Мундиаля. Ян Блант дал волю чувствам и расплакался на сцене фестиваля Bloodfest, признавшись, что чувствует себя оторванным от всего и не может понять причину этого. После шоу он опубликовал видео, объяснив, что это был моральный сбой и накопившиеся эмоции. Артист также признался, что его всегда ранит критика в интернете. И только рядом со своими фанатами он чувствует себя комфортно и в безопасности. Oasis выпустили дебютный тизер документального фильма «Don't Look Back in Anger». В ролике кадры подготовки к туру и первые за 20 лет совместное интервью братьев Галлахер. Картина выйдет в кинотеатрах в сентябре, ну а затем появится на Disney+. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Fine, Европа Плюс, Кэлвин Харрис и Джазин. Всем-всем-всем отличного понедельника под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот они уже скоро. Это Мохаммед Рамадан и Араш. Это Френч Монтана и Чарли XCX, которая не скрывает, что пишет хиты спонтанно. Какого-то алгоритма у нее нет, и она только завидует тем артистам, у кого этот алгоритм присутствует. Ну, в общем, Чарли XCX делает то, что в моменте приходит ей в голову, и получается у нее просто... сногсшибательно. А вот пример на подходе. Хит Boom Clap.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Sega Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Я.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Саммит. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Анабель Инглунд, Дэвид Гетта, Биби Рексон. Чуть-чуть пораньше Алекс Ворон и его Fever Dream. Тот самый хит, который подкупает своей простотой и подкупает своей искренностью. Факт.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.

0: Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: поднимают к себе градус интереса благодаря вот этому хиту, который мы только что услышали, хиту «На ресницах». 17.50 в Москве, уже совсем скоро, уже в ближайшие минуты до конца этого часа. Сначала Сия Кайли Миноока, затем еще одна коллаборация Баста Раймс и Марая Кэрри уже нас ждут.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются –

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Коти Уанс нашептали нам «Баста Раймс» и «Марая Кэрри». В финале этого часа. Ну что, у нас идем дальше, следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Не пропусти свой любимый трек.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва. Ай!

0: Столица уже 6. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном к соревнованиям. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в соцсетях. И художник из США заработал на проданном мусоре со свадьбы звезды. Подробности далее. В Кремле поблагодарили организаторов Венецианской биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией. Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение биеннале грантов 2 миллиона евро из-за возобновления работы российского павильона. Дмитрий Песков назвал действия Европы зашоренными, а организаторы биеннале надеются на дальнейшее сотрудничество, несмотря на давление. Российский павильон продолжит свою работу. Международная федерация настольного тенниса с 28 июля вернула российским спортсменам право выступать под флагом и гимном. Ранее их допускали только в нейтральном статусе. Решение принято после отзыва рекомендаций МОК. Настольный теннис присоединился к другим федерациям, уже допустившим россиян под флагом и гимном. В московских колледжах завершились демонстрационные экзамены. В них приняли участие больше 20 тысяч студентов. Ребята показали свои навыки по 115 востребованным специальностям от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. Проверка знаний проходила не только в мастерских и лабораториях колледжей, но и на площадках работодателей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на отлично. По итогу испытаний все ребята получили цифровой паспорт компетенций. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в соцсетях. Социальное сравнение через лайки подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения. Ведомство советует ограничивать время в информационных пузырях, предлагая офлайн-альтернативы и не пользоваться гаджетами за 1-2 часа. Также избыточная стимуляция яркими цветами может усиливать эмоциональную перегрузку. И художник из США собрал мусор после свадьбы Тейлор Свифта в Нью-Йорке и продал фанатам. В коллекции были стаканчики, обертки, фантики и даже один наушник AirPods. Вещи быстро раскупили, а художник признался, что делает подобные наборы в память о разных событиях. Напомню, что свадьба прошла с 2 на 3 июля на арене Madison Square Garden с более чем 1000 гостей. Мероприятие держалось в секрете, а сам художник даже предложил подарить один подарок самой паре, если они захотят. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: здесь, на радиостанции номер один в России, Ave и Meet Me in the Dark. Классный трек. Ну, в общем, я лично ставлю от себя 10 по 10-бальной шкале. Ну и всех поздравляю с завершением первого трудового дня на этой неделе. Вообще, денек, конечно, не самый простой, честно скажу. Замена прав, получение справок различных и вот этих всяких вот бланков заполнения. Не самое легкое и приятное занятие, в понедельник особенно. Но ничего, я справился, а значит, справитесь и вы с любой сложностью. Какую ни выбирайте, все пройдет по плану. Я уверен, если вы пребываете в отличном настроении и с классной музыкой. Кстати, про классную музыку. Она здесь, на Европе Плюс. И в ближайшее время я точно могу гарантировать всем тем, кто хочет, любит и ценит танцевальную музыку, главный гимн этого лета. Прошу вслушаться в эти слова и запомнить их. Ужель и его Moving to the Sun. Скоро здесь, на Европе Плюс, главная история этого лета 26-го года. Но прежде появится Сабрина Карпентер и совершенно другая музыка. И по стилю, и по направлению, и по звучанию эспрессо.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: ворвался в мировые вообще радиоприемники, динамики, куда угодно, в холодильнике, утюги, отовсюду теперь звучит Ужели его Moving to the Sun. И, естественно, здесь на радиостанции номер один в России он тоже есть. Вот так вот звучит лето 26-го года. Проводи с нами его и получай удовольствие. Кстати говоря, из удовольствий. Сегодня нас ждет классный вечер с 8 до 10 здесь на Европе Плюс. Летний вайб, солнечная, легкая музыка. Будем, так сказать, откисать после первого рабочего дня.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление

0: 3 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прошлой неделе что-то поползла вниз. 5 позиций ниже и 9 место в нашем Еврохит ТОП-40. The Second Voice и Let Me Be. Ну, в общем, были все шансы добраться до первого места, повисеть там, но что-то не пошло. Ничего страшного, я думаю, что эти ребят вернутся к нам еще в эфир с новым треком и еще раз попробуют. Ну, а мы попробуем с тобой до финала этого часа Mojo и Lady, но прежде Dua Lipa Illusion.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
7: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Сверим стрелки в столице 7. Европа, Европа плюс. Акулов Игорь с новостями прямо сейчас здесь на Европе плюс. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Гость, привет, всем добрый вечер. Банк попросил Минцифры скорректировать проект об уведомлениях для пользователей. В России обновили ГОСТы на икру, и более 2,5 миллионов человек хотят отстранения Аргентины от чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки. Речь идет о производителях и импортерах. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей. Банки попросили Минцифры скорректировать проект постановления об уведомлении абонентов о массовых вызовах и СМС, так как он создает риски необоснованных блокировок. Национальный совет финансового рынка предлагает сократить объем уведомления до информации об инициаторе и категории вызова. Также считается избыточным, что способ уведомления определяет оператор, а не заказчик. Это может увеличить расходы и повлиять на стоимость услуг, а также ее блокировку. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула перерасчета бензоата натрия и бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Норматив соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документ вступит в силу с 1 июня следующего года. Более 2,5 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу. Организаторы компании утверждают, что судьи симпатизируют Лионелю Месси и намеренно продвигают команду к финалу. Цель петиции — собрать 5 миллионов голосов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией. Петиция создана на независимом портале и не имеет отношения к ФИФА, а в самой ФИФА пока не комментируют ситуацию. И один из университетов США начал выдавать стипендии за достижения в видеоиграх — до 5000 долларов за триместр. Учитываются ачивки в Minecraft, World of Warcraft, Dark Souls и многих других. Кандидаты пишут эссе о навыках, полученных в играх, и должны иметь хороший средний балл. Программа рассчитана в том числе и на поступающих студентов. Раньше такие стипендии давали только киберспортсменам из университетских команд. Всего студенты могут получить до 15 тысяч долларов за учебный год. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар — 76 рублей 62 копейки, евро — 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Кость Фомин, а больше хитов и больше музыки.

0: врагом нежности. И так умеют лучше всех только они. Моя Мишель на Европе Плюс прямо сейчас на Малиновой Луне. Здрасте, это Фомин. И вечер понедельника мы коротаем вместе под лучшую мировую поп-музыку. Ну и дальше, кстати говоря, добавим еще и летнего звучания, потому что впереди летний вайб, солнечная, легкая, красивая, приятная музыка, под которую можно будет почилить и расслабиться. 8 стартуем.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: прямо сейчас. Это Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто попал в нашу компашку только что. Здрасте. Отличного всем вечера понедельника. Ну и классные солнечные музыки для того, чтобы расслабиться после трудовых вопросов. Так вот, все это случится уже в 20 с нулями по Москве. И до 10 мы будем чилить, расслабляться и отдыхать. Летний вайб не пропусти. Ну и, кстати, один из треков, который запросто мог бы встретиться в нашем летнем вайбе, это Медуза. Классная история под названием «Don't Wanna Go Home».
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

обожаю этот припев, и я уверен, я точно не один. Медуза и Don't Wanna Go Home. Ну, сегодня придется ехать домой после рабочего дня, надо появиться обязательно. Ну и надо, чтобы было хорошо и приятно. Так ведь? А значит, поем с музыкой, отдыхать будем классно. Linkin Park и What I've Done до финала этого часа, а также Naked и Sweet.

0: легендарные ребята завершают очередной час здесь, на Европе Плюс. Это Linkin Park и What I've Done. Супер-хит, который обожаю всем сердцем, всеми ушами. И уверен, я не один. Кстати, впереди супер-хиты, но уже солнечные, легкие и летние. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

скучал по этому времени и этой солнечной музыке. Здрасте, это «Летний вайб» на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут я буду рядом с тобой и постараюсь сделать тебе очень-очень приятно. На это есть солнечная летняя музыка. Ну а я могу точно гарантировать, что каждый для себя что-нибудь обязательно подберет в ближайшие 120 минут. Поэтому устраивайся поудобнее. Давайте начинать. Итак, в первой части «Летнего вайба» Elderbrook, Rudimental, Something About You. Невероятно красивая история, ее надо слушать. Причем слушать надо, ну вот прям вот закатывая глаза. Прежде Фаррелл Уильямс и Double Life. Ну а начинаем с Ромео Элвис и

будет невероятно красиво. Элдербрук и Rudimental Something About You в летнем вайбе на Европе Плюс. Вечер понедельника мы проводим вместе под классный саундтрек. Летний вайб продолжается. Да, ну и на очереди Лизо и About Damn Time. Но прежде любитель нестандартных головных уборов, любитель AC-джаза, фанка, это Джамирокуай и его Cosmic Girl уже скоро.

0: 20:34 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и, естественно, со мной можно отдыхать при помощи автомобиля, приемника и радио там, при помощи умной колонки, а можно взять и скачать в свой смартфон наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Не надо обновлять старое, установи новое Радио Хаб, полностью бесплатное, ну и там офигенный звук.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома?

0: Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

9:48 в Москве. Отличный понедельник, классное настроение, ну и, естественно, лучшая мировая поп-музыка, под которую можно расслабиться, можно покайфовать, почилить, а? Ну, здорово же. Да, поэтому давайте настраивайтесь на продолжение на очереди. Super Shy и Keep It Rising. Скоро все это будет в эфире. Ну и это только первая часть нашего летнего вайба. Есть еще вторые 60 минут, но...

0: Летнего вайба на Европе Плюс, Active. Ну что, классный час был? Да, мне понравился, музыка была отличная. Но и есть еще один, и там музыка будет не хуже, это я обещаю.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

столице 9. Ну что, погнали, вторая часть летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 60 минут это будет прекрасно, это будет красиво, это будет солнечно, это будет по-летнему. Ну, в общем, устраивайтесь поудобнее. На очереди отличный трек от Карен Хардинг, послушаем ее Other Side of Love. Прежде Помпея и 19, трек, который, ну, стал, наверное, культовым еще в 12-х, там, не знаю, 14-х годах. Слушали его повально, звучал он везде, и до сих пор, скажу честно, я от него в восторге, слушаю с превеликим удовольствием. Ну и вообще Помпея одна из любимейших моих российских команд. Ну и начинать тоже будем красиво. Шерман Лоджи и Тони Шерман,

жить захотелось, правда ведь? Карен Хардинг на Европе Плюс прямо сейчас. Other Side of Love. Для всех, кто проводит вечер в моей компании, Фомин, приветствую всех и каждого. И, естественно, обещаю, что в ближайшее время мы продолжим слушать солнечную музыку, чтобы было хорошо и приятно. А так хочется, правда ведь, чтобы в понедельник вечером было хорошо и приятно. Так вот, на подходе человек-легенда. Это Тиесто и Брена Грейс. Услышим Beautiful Places. Прежде Рае и поиски мужа. Where is my husband? Ну и еще кое-что, что тебе точно не стоит пропускать. Поэтому обязательно оставайся и послушай все.

плюс Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Обожаю, обожаю ловить эту историю в нашем эфире. Я уверен, что за нее голосуют на нашем сайте europaplus.ru, иначе бы она была где-нибудь снизу, а этот трек находится, ну, не на вершине, но очень близок. Голосуй europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40, и вполне возможно, в ближайшую пятницу Calvin Harris, Jazzy будут новыми.

0: напомню всем тем, кто любит летний вайб так же, как и я. Завтра в 8 вечера встречаемся здесь же. Естественно, будем чилить, отдыхать после рабочего дня, слушать солнечную летнюю музыку. Ни в коем случае не упусти этот шанс расслабиться. Дальше расслабляться будем под суперхиты «Есть что, оставайся».
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: hitplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

звезды такой величины сошлись. «Мама, не горюй». Bizarre. Так называется эта новинка. Ну и, конечно же, есть у нас с тобой кое-что, где это можно слушать регулярно. Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. Не обновляй. Скачай новое приложение, установи его в свой смартфон, полностью бесплатное, без регистрации. Ну и, конечно же, можно слушать будет абсолютно все новинки у нас в прямом эфире. Я имею в виду при помощи приложения. И, конечно же, там есть еще кое-что, ради чего стоит попробовать. Ну, хотя бы попробовать точно. Это 8 дополнительных потоков, а это значит, что при любом настроении, в любую погоду, ты для себя обязательно что-нибудь подберешь. Поэтому новое приложение Европа Плюс – Радио Хаб рекомендую.

0: посходили с ума. Да, и после этого он завирусился во всех соцсетях. Да, рилсики и прочее клепают все, кому не лень. Ужель и его Moving to the Sun прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Один из главных треков этого лета. Ну, вообще, в целом, как бы все сходятся в одном, что это не один из главных, а вот прям вот самый главный. Но все-таки есть разные вкусы, да, есть разные потребности, а значит, будет и кое-что другое для тех, кому этот трек нравится, но есть история, которая нравится еще больше. Например, French Montana и Max B. Невероятный трек под названием I Want Death. Не пропусти. Ну и, естественно, кое-что из новинок. Какие у нас новинки? europaplus.ru, заглядывай, посмотри. Ну а через пару минут мы с тобой услышим одну из...
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

А я говорил, что классный трек нас ждет впереди. И вот, пожалуйста, Забауса и Magnetic. Magnetic, который, собственно, совсем недавно появился в нашем эфире. И я думаю, что есть у него все шансы залететь в сердечко твое, попасть в наш Еврохит ТОП-40. Там, глядишь, чуть-чуть, немножко, и, может быть, к концу этого лета, а может быть, и раньше, будет у нас лидер новый хит-парада. Пока же у нас в лидерах другие ребята. Например, первое место у нас занимает история, которую я вам говорил, что обязательно доберется. И всего лишь 5 недель потребовалось этому треку добраться до первого места нашего Еврохита. Time Impala и Джинни Дракула. Вот вам, пожалуйста, как и обещалось. За ним Доминик Фейк и Baby Doll. Ну и Тедди Свимс, модник. 4 позиции. Я думаю, что у него тоже все шансы уже в ближайшее время со своим треком «Mr. Know It All» быть лидером нашего хит-парада. Ну а сейчас давайте о тех, кто тоже есть в нашем хит-параде, но пока еще точно не на вершине. Майя Мишель, одна из лучших, если не лучшая, поп-дрим-команда Российской Федерации. Это «На малиновой луне», но прежде немножко танцевальной музыки от Audio Souls. Dance Floor скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь, на Европе плюс. Один из лучших, наверное, припевов нашего эфира. До сих пор говорю и говорю об этом. Медуза. Don't wanna go home. Как это может не нравиться, правда ведь? BTS, совершенно другая музыка и настроение. Swim. Ну и для тех, кто пока спать не собирается, Kungs, Galaxy. Все это уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

Посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. Слушай Еврохит ТОП 40 в пятницу с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами британская команда Риальто с хитом, который ознаменовал их возвращение на большую сцену No One Leaves This Discotheque Alive. И послушаем звездочку Леони, работу под названием Stay.

0: Тедди Свимс, мистер Know It All. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

значившийся на мировой музыкальной арене в конце мая этого года, когда запремьерил этот трек, и вместе с ним в первую же неделю смог набрать более 1 миллиона стримов и плотно закрепился в топ-10 на Beatport и Main Stage. То есть старт получился очень даже уверенным и очень даже мощным. Цифры говорят сами за себя. Следующий на очереди парни, которые уже давно все доказали и за своей спиной имеют армию фанатов в далеко не 0.1 миллионов. Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин с треком Lovers on the Sun. Чуть раньше команда Temper City. Вирусная тема Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

7.33. Предлагаю не делать лишних остановок, поскольку впереди нас уже поджидают Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой I Can't Wait. Еще услышим новинку от двух легенд разных музыкальных эпох: Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre. И послушаем электронный проект из Финляндии Эбон, трек Hollow.

слышим Кельвина Харриса, Jazzy Satisfy. Также послушаем предельно летнюю, предельно солнечную вещицу Мичика, диджей Горджи, Джейсон Дерула. И услышим ребят из Германии, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk.

0: Satisfy – трек, который сейчас красуется на второй строчке нашего топ-клаб-чарта и имеет все шансы возглавить его уже в эту субботу. Это Кэлин Харрис и Джейзи на радиостанции номер один в России. И не забываем, что на Европе Плюс есть не только топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым, но и...
1: Еврохит ТОП-40.
2: Алекс Манойлов.
3: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один – Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я немного соул музыки. Teddy Swims, Mr. Know It All. А до финала часа с нами Will.i.am, Ева Симмонс и Билли Айлиш, величайшие звезды, за которыми далеко не последнее слово в мире музыки.